Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный.

0: бесплатный. Регистрация обязательна. Зоофест Эко. 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ремонт, лечение или крупные

0: Цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3255.
1: Кышлю

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Рифат Зарипов.

0: акции «Сотуда машина лохана канале Афер Тутугель».
1: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
1: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Изгелек шлеуде бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгелекке һәм Болғар радиосында хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
5: Ершеклеу 12+.
6: Болғар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Лилия Муллагалиева.

0: 2026 yıl. Hürmetli tomoshabinlarim, men Ilnor Farxullin. Oktyabr ayında o'zbekcha konsertlarga chaqirib qolam. 8-i Gabishova, 12-si Elmet, 14-i Bulgar, 17-si Yarshalla, 18-i Tubenkama, 22-si Urmay, 23-i Boa, 30-i Balık Misati. Kel, ko'r, rahatlan. Men ketam seni. 2026 yil, yashiklavi yo'q.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в «Казань-Экспо» вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в «Казань-Экспо» с 9 до 19.00.
0: 2026 год. 0+.
2: Изгелек шлёв дэ бэр-бэрэгіз блэн ярышығыз дейлэ Кур'ан Кэримдэ. Изгелеклер шлёв жэннэткэ ошқыш, тұрмышыбызға бэрэкэт, тэнэбізге сэлэмэтлік, күңэллэргэ тұнышлыққа сэбэпші. Хэр жымға 10 сағат 30, хэм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Гимадов сізні изгелеккэ, хэм Булға радиосында хоқ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
0: Ершеклева 12+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: 5-нче концертларга рәхим итегез. 15-нче, 16-нче, 17-нче, 18-нче октябрь Казан Уникс.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай.

0: вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
2: 2026 год. 0+.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова. 2026 ел, яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Лейла Галиева. Кайтарыгыз яшлек тавышын. Жыр ушаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлы.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
0: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
0: А выберем другое?
1: Не хочу другое.
0: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
2: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнаша

0: Венера Ганиева, Зейнеп Фархетдинова, Вадим Захаров, Гульнас Хамильцов Шарипжановлар, Зинира Хамризат Рамазановлар, Рафиль Джалалиев хам Ильмира Гильфанова, Зульфира хам Олмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина хам Рафаэль Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Ильгарей, Лилиана Ирназарова, Емли Тыркаме, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 ел, Ершикле 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.